Legendaries. Шаг за шагом только вид дождя Между домами мой друг и брат играет ноты в них Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль Виртуальность, реальность здесь Люди скажут, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны Кровь по рукам, шаги я вижу мрак Панический страх, закрываются мои глаза Любовь, поработение, сердце в чужих руках Разбито, как зеркало, следующий шаг Полет в небеса запущен